0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. You can't touch this.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Сито.
1: FM.
2: Радио Мегаполис.

0: Доброе утро, Самара.
1: Радио Мегаполис.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 17 градусов, днем ожидается до 27-29, возможно, кратковременный дождь и гроза. Новости на радио «Мегаполис», Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили отменить пошлину за регистрацию брака. Соответствующая инициатива направлена премьер-министру Михаилу Мишустину. В настоящее время сумма пошлины составляет 350 рублей. В Комитете по защите семьи считают, что даже этот небольшой сбор может восприниматься молодыми людьми как дополнительный барьер при создании семьи. Создание семьи – это естественный процесс, который не должен быть обложен налогами и сборами, считает депутат Нина Останина. Одновременно фракция коммунистов выступила с инициативой отменить госпошлину за замену документов при первом вступлении в брак. В летнем расписании Курумыча появились прямые рейсы в столицу Карелии. Полеты по маршруту Самара-Петрозаводск будет выполнять авиакомпания «ЮБТ Аэро» на самолетах «Бомбардье». Запланировано 2 рейса в неделю по средам и воскресеньям. Пенсионеры из Самарской области телефонные мошенники обманули на 14 миллионов рублей. По указанию злоумышленников, житель Красноярского района перевел свои накопления на разные банковские счета. Личности дропперов были установлены. Прокуратура направила в суды 4 иска к владельцам счетов, на которые первоначально поступили деньги, с требованием их возврата. Один из исков был удовлетворен. С жителей Нижнекамска взыскали в пользу пострадавшего 4,5 миллиона рублей. В этом году в Самаре планируют ликвидировать 16 незаконных свалок. Об этом рассказал мэр Иван Носков. Речь о свалках, расположенных в поселке Мясокомбинат, на Белорусской, Олимпийской и других улицах. По словам Носкова, те, кто по привычке будет сбрасывать на очищенные территории отходы, получат штрафы от 10 до 50 тысяч рублей. Для этого в городе размещают скрытые камеры. В Париже стартовал Ролан Гаррос, один из турниров «Большого шлема». Он проходит на фоне протестов топ-теннисистов из-за призовых. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира, угрожала организаторам бойкотом из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Суть в том, что доходы организаторов Ролан Гаррос выросли в прошлом году на 14%, а призовой фонд вырос лишь на 5,5%. И призовые теннисистам составили менее 14,5%. То же самое планируется в этом году. Теннисисты требуют, чтобы отчисления составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. Россиянам напомнили, что подарки учителям на выпускной не должны превышать 3000 рублей. Эксперты поясняют, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Нужно также сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дождь и гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 17.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.16 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в нашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, удачного вам старта новой рабочей недели. 25 мая на календаре, понедельник, плюс 17 сейчас за окном, до 29 прогреется воздух днем, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Что стало происходить с мозгом собак еще 5000 лет назад? Узнаем на 103.6 FM минут через 5, а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы. Неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления силы, пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит силы, мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе, и, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 7 часов 22 минуты. Прямо сейчас с нами Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
4: Реклама. Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Дяди, тети, очень важно!

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре переменная облачность ожидается сегодня. Кратковременный дождь обещают местами. Возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 18.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.43 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра. Понедельник сегодня, 25 мая. Что именно в этот день, в 2018 году, произошло в Третьяковской галерее? Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт Профиль, компания Домсайдинга, Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
5: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, где в Самаре сейчас самые крупные пробки. По данным Яндекс.Карт, скопились они на Московском шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной, на Демократической от 11-й линии до Георгия Димитрова, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной, на улице Аврора от Марии Стареза до Партизанской.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 7 часов 48 минут. Самое время послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображенных исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
4: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
5: На одной волне 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 57 минут. У нас впереди свежий выпуск новостей. После прогноз погоды. А сейчас насладимся музыкой, понятной без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8:01, плюс 18 за окном, днем до 27-29, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Минтрансе заявили о готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, пишет агентство РИА. По словам представителя Минтранса, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в федеральном бюджете для компенсации расходов перевозчиков. В Самаре трамвайные пути на улице Новосадовой планируют заменить к 1 сентября. Работы идут с опережением графика. Всего в этом году предусмотрена замена 4,5 километров трамвайных путей. Также к 1 сентября планируют завершить реконструкцию улицы Дачной. Речь идет о 600-метровом отрезке от Чернореченской до Пензенской. В России запретили продажу армянского коньяка и 3 марок вина. В Роспотребнадзоре заявили, что выявили некачественную алкогольную продукцию в процессе поставок. В конце прошлой недели Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении и приостановил оборот всех партий минеральной воды «Джермук» армянского производства. Также инспекторы проверяют поставщиков фруктов и овощей. Почти 140 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла на 14%. Почти половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы – люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X. 20% банкротств пришлось на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В Самарской области идут дожди. В регионах несут атлантические циклоны, которые окажут максимальное влияние на погоду. Сегодня до плюс 28 градусов, местами возможны грозы и усиление ветра. Завтра до плюс 27, не исключается град и порывистый ветер. Со среды похолодает до плюс 15-20 градусов днем, и такая температура простоит до начала июня. Акрон расстался с тренером, который сохранил ему прописку в РПЛ. Мурат Искаков, исполнявший обязанности главного тренера тольяттинского клуба в стыковых матчах, покинул команду вместе с еще 4 членами штаба. За право остаться в РПЛ Акрон боролся с волгоградским ротором и победил по сумме 2 встреч. После стыковых матчей об уходе из тольяттинского клуба также сообщил нападающий Артем Дзюба. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Есть вероятность грозы. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 12 минут 9 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков, рад приветствовать, желаю хорошего утра понедельника на календаре 25 мая. На улице сейчас плюс 19 градусов, до 27-29 ожидается днем, местами кратковременные дождь и, возможно, гроза. Зевание полезно для нашего здоровья, выяснили ученые. Об этом подробно в предстоящие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: На радио «Мегаполис» дорожная сводка. Движение в Самаре плотное сейчас, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от Профильной до Кабельной. На Новосадовой, от Солнечной до Глазной больницы, на Московском шоссе, от Меги до Яблоневой улицы, на Ракитовском шоссе, от Магистральной до проспекта Карла Маркса.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 22 минуты, плюс 19 на улице. На 103.6 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
4: Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
8: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
9: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
10: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
11: Ну, рассказывай, где и как.
10: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
11: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
12: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
13: Телефон рекламной службы 207-2127.
14: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 8.33, радио Мегаполис, золотые хиты. За окном плюс 19 градусов. О погоде подробнее через минуту. Уже сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Завершено банкротство самарского алкокомбината «Родник». Дело длилось почти 8 лет с 2018-го. На днях арбитражный суд региона признал конкурсное производство завершенным. В Самаре трамвайные пути на улице Новосадовой планируют заменить к 1 сентября. Работы идут с опережением графика. Всего в этом году предусмотрена замена 5,5 километров трамвайных путей. Средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входят аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. Тольяттинский «Акрон» сохранил прописку в РПЛ, обыграв «Ротор» по сумме двух встреч. После стыковых матчей об уходе из клуба сообщил нападающий Артем Дзюба.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 8 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра понедельника. На календаре 25 мая. Родившимся в этот день певце с железными голосовыми связками Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, какая обстановка сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 5 баллов. Крупнее всего пробки на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского. На Московском шоссе от Жигулевской до Авроры, на Новосадовой от Солнечной до Глазной больницы, а также на Ракитовском шоссе от Авторынка до АЗС.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 847. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 1948 в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Скорпионс Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 81-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После двух операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Lovin' You», которая покорила мир в 84-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 77-м. Он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером. А еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

8.59, Самара, на радио Мегаполис. Впереди новости, прогноз погоды, а прямо сейчас музыка понятная без слов. Наступи 6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 9 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 21 градус, обещаю днем до 27-29, местами возможен кратковременный дождь. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре трамвайные пути на улице Новосадовой планируют заменить к 1 сентября. Работы идут с опережением графика. Всего в этом году предусмотрена замена 4,5 километров трамвайных путей. Также к 1 сентября планируют завершить реконструкцию Дачной. Речь идет о 600-метровом отрезке от улицы Чернореченской до Пензенской. Завершено банкротство самарского алкокомбината «Родник», об этом сообщает «Волга-Ньюс». Дело длилось почти 8 лет, с 2018-го. На днях арбитражный суд региона признал конкурсное производство завершенным. В преддверии школьных ЕГЭ и ОГЭ традиционно активизировались мошенники. В соцсетях, мессенджерах и даркнете они предлагают детям купить за несколько тысяч рублей готовые ответы на предстоящие экзамены. Аферисты играют на желании выпускников получить высокие баллы. Покупателям после оплаты приходят неверные ответы или ссылки на вирус, с помощью которого злоумышленники крадут данные с телефона или компьютера. В Минобразование в очередной раз говорят, что утечка ответов ЕГЭ и ОГЭ принципиально невозможно. Средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета.ру. В сумму входят аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий диджей и шоу-программа. Фото- и видеосъемка, запуск шаров и торт тоже бьют по карману родителей и обойдутся уже в сумму от 65 до 70 тысяч. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего подорожали еда и транспорт. Акрон расстался с тренером, который сохранил ему прописку в РПЛ. Мурат Искаков, исполнявший обязанности главного тренера Тольяттинского клуба в стыковых матчах, покинул команду вместе с еще четырьмя членами штаба. За право остаться в РПЛ Акрон боролся с волгоградским ротором и победил по сумме двух встреч. После стыковых матчей об уходе из Тольяттинского клуба также сообщил нападающий Артем Дзюба. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами возможны кратковременные дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: 9.09. Самара, радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника, 25 мая на календаре. За окном сейчас плюс 21 градус. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио «Мегаполис». На кону у нас два билета в кинотеатр «Синема Парк», паркхаусе на третьем этаже, на прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в субботу, 30 мая. Кульминация европейского клубного сезона, событие, которое определит сильнейшую команду на континенте. Наслаждайтесь игрой сильнейших клубов Европы в атмосфере сектора стадиона и комфорте современного кинотеатра. Подробности на сайте кинотеатр.ру. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» сегодня такой. Внимание. Актер Киллиан Мерфи сегодня отмечает юбилей. Известен он по ролям в фильмах «28 дней спустя», «Оппенгеймер», в сериале «Острые козырьки». 50 лет ему исполнилось. Недавно в интервью Киллиан Мерфи рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Повторю, недавно в интервью Киллиан Мерфи рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же справляются с рутиной Киллиан Мерфи? 25-07-021. Звоните, предлагайте свои варианты по этому номеру. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося принимаю. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, какая ситуация сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, плотное там движение, на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Южном шоссе от поста ГИБДД до Авроры, на Московском шоссе от 22-го подъезда до Авроры.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 9 часов 17 минут. Пора уже слушать гороскоп. Ну, давайте хотя бы один вариант ответа на сегодняшний невероятный вопрос послушаем. Актер Киллиан Мёрфи сегодня отмечает юбилей. Именно ему посвящен невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Недавно в интервью актер рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же справляется с рутиной Киллиан Мёрфи? 25-07-021. По этому номеру сегодня по одному варианту от одного дозвонившегося принимаем. Удачи. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро. Я думал, отдыхает.
0: Как-то отдыхает, да. Вот как именно нужно догадаться. Давайте подумаем. Вот как же он может отдыхать? Как переключаются в перерывах между дублями? Киллиан Мёрфи, 25-07-021. Звоните, предлагайте свои версии. Удачи. А сейчас у нас 3.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, в неделю вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы. Неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождение от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления сил и пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит сил и мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе, и, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
2: Радио «Мегаполис».

0: 9.23 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. Вернемся скоро к невероятному вопросу, а сейчас на 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
0: 9.24 в Самаре. Невероятный вопрос продолжается на радио «Мегаполис». Он посвящен актеру с пронзительными голубыми глазами Киллиану Мёрфи, празднующему сегодня свой 50-летний юбилей. Недавно в интервью актер рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Как же он переключается? С помощью какого занятия? 25-07-021. Звоните. Желаю удачи. Доброе утро. Как думаете вы?
4: Доброе утро. Мне кажется, он медитирует или йогой занимается.
0: В каком-то смысле это можно назвать медитацией, такое умиротворяющее занятие. Но все-таки другое оно. О чем же может идти речь еще? 25-07-021. По этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи. Доброе утро. Слушаю вас.
5: Доброе утро. Думаю, что он гуляет, ходит в магазин, ведет обычный образ жизни.
0: Ну, вот делает это наверняка все-таки недалеко где-то от места съемок, никуда не уходит. Возможно, в своем трейлере актерском этим занимается. Это все-таки делают на одном месте, так удобнее. Какое-то такое тихое, умиротворяющее занятие у нас прячется в невероятном опросе, с помощью которого переключается Киллиан Мёрфи в перерывах между дублями на съемках. 25-07-021, звоните, если появились идеи у вас. Удачи!
6: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
7: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
8: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
9: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
10: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные.

0: 9.43 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Разгадываемый невероятный вопрос на радио Мегаполис, он такой. Актер Киллиан Мёрфи, празднующий сегодня юбилей свой, в интервью недавно рассказал, что на съемках в перерывах между дублями часто делает это. Речь у нас о каком-то тихом, умиротворяющем занятии, во время которого что-то нужно читать и писать, как я бы сказал. О чем же речь? 25-07-021, номер для ваших версий. Доброе утро, слушаю вас. Какой вариант у вас?
1: Здравствуйте. Я думаю, он творчеством занимается. Или вышивает, или вяжет.
0: Ни то, ни другое. Давайте подумаем, какое-то другое занятие прячется в невероятном вопросе. Спасибо. Доброе утро. Ваша очередная попытка, пожалуйста.
2: Да, рубль два. А может быть, он кроссворды разгадывает?
0: Разгадывает кроссворды. Именно. С помощью этого занятия и коротает время в перерывах между дублями актер Киллиан Мёрфи. Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Разгадывает кроссворды. Вот да. Такое несовременное, мне кажется, занятие. Не слишком, наверное, сейчас популярное. Но тем не менее. Как зовут вас?
2: Дмитрий.
0: Дмитрий, с победой поздравляю. Именно вы получаете сегодня приз заслуженный благодаря своей догадливости. А это два билета. Кинотеатр, Cinema Park, Молли Паркхаус на третьем этаже. На прямую трансляцию финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 30 мая.
2: Классно.
0: Поздравляю.
2: Я Дмитрий из Новокуйбышевска отгадал ответ на невероятный вопрос.
0: Немного рекламы. Кинотеатр Cinema Park 30 мая приглашает на прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов, кульминации европейского клубного сезона. Событие, которое определит сильнейшую команду на континенте. Наслаждайтесь игрой сильнейших клубов Европы в атмосфере сектора стадиона и комфорте современного кинотеатра. Подробности на сайте кинотеатр.ру. 18+. Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис завтра утром. Как всегда, после 9 тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи!
3: Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-mята.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
6: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего заторы на Южном шоссе. От поста ГИБДД до Заводского потерять там можно минут 15. На Московском шоссе затруднение в пределах 10 минут на участке от Советской Армии до Аврора.
9: Радио Мегаполис. Самара 103.6

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 9.51, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображенных исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: Радио Мегаполис 102.6 FM, Самаре 10:02, за окном плюс 22 градуса, днем до 27-29, местами возможен кратковременный дождь. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские власти отказались от идеи требовать от маркетплейсов открывать пункты выдачи заказов в отделениях Почты России, либо доставлять в них товары. Об этом сообщает РБК. Как поясняет издание, Почта России давно в сложном финансовом положении, несмотря на масштабную господдержку и 40 тысяч отделений по всей стране. Попытка обязывать маркетплейсы и службы доставки работать именно через почтовую инфраструктуру выглядела как попытка переломить ситуацию административными мерами. Однако, судя по всему, от этого подхода решили отказаться. Жара в Самарской области сменится дождями и прохладой. На этой неделе ожидается спад температуры на 10 градусов. Сегодня днем до плюс 28, возможны кратковременные дожди и грозы. Завтра до плюс 27, не исключается град. Со среды до конца мая синоптики прогнозируют облачную дождевую погоду с порывистым ветром и с дневной температурой плюс 15-20 градусов. До конца этого года в Самаре планируют ликвидировать 16 незаконных свалок. Об этом рассказал мэр Иван Носков. Речь идет о свалках, расположенных в поселке Мясокомбинат, на Белорусской, Олимпийской и других улицах. По словам Носкова, те, кто по привычке будет сбрасывать на очищенные территории отходы, получат штрафы до 50 тысяч рублей. До этого в городе размещают скрытые камеры. Гречка и рис в пакетиках заняли более половины ассортимента круп. В крупных сетях на пакетированные крупы, где один варочный пакетик рассчитан на одну порцию, приходится 44% гречки, 19% риса и 34% пшена. По словам участников рынка, пакетированный килограмм обходится вдвое дороже обычного, но россияне переплачивают ради удобства. Артем Дзюба заявил об уходе из «Акрона». Толетинский клуб в субботу с минимальным счетом уступил волгоградскому «Ротору» в ответном стыковом матче, но благодаря победе в первой игре 2-0 сохранил прописку в РПЛ. Дзюба перешел в «Акрон» в 2024-м. В 52 матчах он забил 18 раз и сделал 12 результативных передач. В летнем расписании Курумыча появились прямые рейсы в столицу Карелии. Полеты по маршруту Самара-Петрозаводск будет выполнять авиакомпания ЮВТ «Аэро» на самолетах «Бомбардье». Запланировано 2 рейса в неделю по средам и воскресеньям. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 9 минут на 103.6 FM. Прямо сейчас послушаем автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За бесконечным потоком премьер из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид GAC S9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Cool Ray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио «Мегаполис». Самаре 10 часов 22 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника на календаре 25 мая. Сейчас за окном плюс 22 градуса. Днем будет жарко, до 27-29 обещают. Местами может пройти кратковременный дождь. На 103.6 FM с нами прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
4: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Дяди и тети, очень важно объявлять.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 33 минуты, плюс 23 градуса за окном. О погоде подробно уже через минуту расскажу. Сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Банки показали рекордную прибыль в первом квартале. По итогам трех месяцев кредитные организации заработали 1 триллион 235 миллиардов рублей. Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 37% больше результата 2024 года, который прежде был лучшим. Выручка выросла за счет процентного дохода. Ставки по вкладам снизились сильнее, чем по кредитам. Работодатели следует обязать оплачивать пятидневный отпуск работникам, вступающим в брак. С подобной инициативой выступили в Госдуме. Сегодня в парламент поступят на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс. Действующее законодательство позволяет вступившим в брак брать пятидневный отпуск, но сделать они это могут только за свой счет. Гречка и рис в пакетиках заняли более половины ассортимента круп. В крупных сетях на пакетированные крупы, где один варочный пакетик рассчитан на одну порцию, приходится 44% гречки, 19% риса и 34% пшена. По словам участников рынка, пакетированный килограмм обходится вдвое дороже обычного, но россияне переплачивают ради удобства. Артем Дзюба заявил об уходе из «Акрона». Толетинский клуб в субботу с минимальным счетом уступил волгоградскому «Ротору» в ответном стыковом матче, но благодаря победе в первой игре 2-0 сохранил прописку в РПЛ. Дзюба перешел в «Акрон» в 2024-м. В 52 матчах он забил 18 раз и сделал 12 результативных передач.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый, температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 10 часов 47 минут, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. А сейчас на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 1948-го в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист «Скорпионс» Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 81-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После двух операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Lovin' You», которая покорила мир в 84-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 77-м, он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером, а еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 25, днем до 27-29, местами возможен кратковременный дождь. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Авиакомпания «Seven» подтвердила планы покупки 100 самолетов Ту-214. Как заявили в государственной транспортной лизинговой компании, стороны уже согласовывают техническое задание, которое планируют утвердить во второй половине года. После этого станет ясен график поставок, пишут ведомости. По данным издания, обсуждается поставка 100 модернизированных Ту-214. Первые 10 самолетов авиакомпания получит в прежней модификации с кабиной, рассчитанной на 3 членов экипажа, включая борт-инженера. Оставшаяся часть партии будет поставлена в стандартном исполнении, где управлением занимаются только командир и второй пилот. Жара в Самарской области сменится дождями и прохладой. На этой неделе ожидается спад температуры на 10 градусов. Сегодня днем до плюс 28, возможно, кратковременные дожди, грозы. Завтра до плюс 27, не исключается град. Со среды до конца мая синоптики прогнозируют облачную дождевую погоду с порывистым ветром и с дневной температурой плюс 15-20 градусов. В летнем расписании Курумыча появились прямые рейсы в столицу Карелии. Полеты по маршруту Самара-Петрозаводск будет выполнять авиакомпания ЮВТ «Аэро» на самолетах «Бомбардье». Запланировано 2 рейса в неделю по средам и воскресеньям. В преддверии школьных ЕГЭ и ОГЭ традиционно активизировались мошенники. В соцсетях, мессенджерах и даркнете они предлагают детям купить за несколько тысяч рублей готовые ответы на предстоящие экзамены. Аферисты играют на желании выпускников получить высокие баллы. Покупателям после оплаты приходят неверные ответы или ссылки на вирус, с помощью которого злоумышленники крадут данные с телефона или компьютера. В Минобразовании в очередной раз говорят, что утечка ответов ЕГЭ и ОГЭ принципиально невозможно. В Самарской области фиксируется резкое сокращение числа степных птиц и шмелей. При этом численность степных орлов, орлов-могильников и кабанов растет благодаря биотехническим мероприятиям. А на границе с Сызранским районом появились шакалы. Об этом сообщили в региональном министерстве природы. Эксперты считают, что стихийный туризм с поездками на квадроциклах по каменистым степям и водоемам уничтожает места обитания беспозвоночных и амфибий. В Самарской области насчитывается более 10 тысяч видов животных. 288 из них занесены в Красную книгу региона. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами возможны кратковременные дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Группа «Браво» на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, легкого понедельника. Дальше на 103.6 FM на протяжении 10 минут музыка без остановок. На очереди Ванна Тек и Эннели «Back to Me». Уже через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Мегаполис.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Радио Мегаполис.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-мята.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: The Weeknd и Daft Punk на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Половина 12-го в Самаре. В продолжение часа на 103.6 FM. Еще 10 минут музыки нон-стоп. Тейлор Свифт на подходе. Оплайт. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Власти отказались от идеи требовать от маркетплейсов открывать пункты выдачи заказов в отделениях Почты России, либо доставлять в них товары. Об этом сообщает РБК. Жара в Самарской области сменится дождями и прохладой. На этой неделе ожидается спад температуры на 10 градусов. Сегодня и завтра днем до плюс 28 не исключаются грозы. Со среды до конца мая синоптики прогнозируют облачную дождевую погоду с порывистым ветром и дневной температурой плюс 15-20 градусов. Мошенники начали предлагать вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги. Все начинается с того, что человека добавляют в чат, где сообщается о якобы положенных выплатах за переплату по ЖКХ. Далее предлагается перейти в бот, который внешне копируют официальный сервис госуслуг. Там просят указать номер телефона и присваивают уникальный код, который нужно отправить обратно. Московский «Спартак» стал соперником «Зенита» в матче за Суперкубок России по футболу. Игра пройдет 18 июля. Место проведения пока не сообщалось. Трофей обычно разыгрывают чемпион российской премьер-лиги. Им стал «Зенит», опередивший в последнем туре «Краснодар» на 2 очка. И победитель Кубка России. Этот трофей завоевал «Спартак», обыграв в финале в серии пенальти все тот же «Краснодар».
0: На радио «Мегаполис» подробно о погоде на сегодня. В течение дня переменная облачность ожидается в Самаре. Местами может пройти краткосрочный

0: Кратковременный дождь, есть вероятность грозы, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Итайп на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка главных хитов минувших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке мы услышим Эрос Рамазотти, балладу группы Aerosmith, Crying, а также Сиси Кэтч, I Can Lose My Heart Tonight.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 26. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России запретили продажу армянского коньяка и трех марок вина. В Роспотребнадзоре заявили, что выявили некачественную алкогольную продукцию в процессе поставок. В конце прошлой недели Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. Также инспекторы проверяют поставщиков фруктов и овощей. Работодатели следует обязать оплачивать пятидневный отпуск работникам, вступающим в брак. С подобной инициативой выступили в Госдуме. Сегодня в парламент поступят на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс. Действующее законодательство позволяет вступившим в брак брать пятидневный отпуск, но сделать они это могут только за свой счет. В летнем расписании Курумыча появились прямые рейсы в столицу Карелии. Полеты по маршруту Самара-Петрозаводск будет выполнять авиакомпания ЮВТ «Аэро» на самолетах «Бомбардье». Запланировано два рейса в неделю, по средам и воскресеньям. Жара в Самарской области сменится дождями и прохладой. На этой неделе ожидается спад температуры на 10 градусов. Сегодня днем до плюс 28, возможно, кратковременные дожди, грозы. Завтра до плюс 27, не исключается град. Со среды до конца мая синоптики прогнозируют облачную дождевую погоду с порывистым ветром и с дневной температурой плюс 15-20 градусов. В Самарской области фиксируется резкое сокращение числа степных птиц и шмелей. При этом численность степных орлов, орлов-могильников и кабанов растет благодаря биотехническим мероприятиям. А на границе с Сызранским районом появились шакалы. Об этом сообщили в региональном министерстве природы. Эксперты считают, что стихийный туризм с поездками на квадроциклах по каменистым степям и водоемам уничтожает места обитания беспозвоночных и амфибий. В Самарской области насчитывается более 10 тысяч видов животных. 288 из них занесены в Красную книгу региона. Акрон расстался с тренером, который сохранил ему прописку в РПЛ. Мурат Искаков, исполнявший обязанности главного тренера Тольяттинского клуба в стыковых матчах, покинул команду вместе с еще четырьмя членами штаба. За право остаться в РПЛ Акрон боролся с волгоградским «Ротором». В минувшую субботу в ответном матче тольяттинцы уступили с минимальным счетом, но по сумме двух встреч смогли сохранить прописку в РПЛ. После стыковых матчей об уходе из клуба сообщил нападающий Артем Дзюба. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, во вторник, 26 мая. В Самаре облачно будет, дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 16-18. Завтра днем до плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Свой день рождения празднует сегодня вокалист этой прославленной группы Клаус Майне. Ему исполнилось 78. Scorpions, радио Мегаполис, золотые хиты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Хорошего вам дня желаю. Понедельник на календаре 25 мая. О 10 интереснейших фактах о футбольном мяче Анна Романова расскажет нам минуты через 3-4, а перед этим послушаем группу «Мумий-тролль» на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Став

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Мумий Тролль» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Далее на 103.6 FM свежий суперхит «Dive into the Ocean», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченный икосаэдр, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане – не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Разбуди меня. Группа «Ночные снайперы» на радио «Мегаполис». Самаре 12.32. Продолжение часа на 103.6 FM. Элис Мертенс с суперхитом «No Roots». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Сильная магнитная буря ожидается в Самарской области. Геомагнитные возмущения будут ощущаться уже завтра вечером, а в среду сила бури составит 4 балла. Об этом сообщает сервис Mike Elliott. В четверг геомагнитная активность снизится до 3 баллов и сохранится до 31 мая. Метеозависимым рекомендуется больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Больше половины жителей Самарской области поддержали пожизненный запрет сигарет для молодежи. Речь идет о родившихся после 2008 года. Против инициативы высказался каждый пятый респондент, сообщает сервис «Суперджоп». Вода в Волге у берегов Тольятти и Самары прогрелась до плюс 15 градусов. Горожане уже загорают на пляжах, но власти призывают не купаться до официального старта сезона. Это может быть опасно, потому что вода пока слишком холодная. В Госдуме предложили давать родителям дополнительный отпуск на период ОГЭ и ЕГЭ. Как пишет ТАСС, такие выходные можно будет оформить либо сразу на все нужные экзаменационные дни, либо отдельно, под конкретные экзамены. Авторы инициативы считают, что так взрослые смогут поддержать детей в самые напряженные дни. В этом году на ЕГЭ в Самарской области зарегистрировались более 12 тысяч выпускников.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. Во вторник, 26 мая, в Самаре будет облачно, дождь, местами гроза, возможен град, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре 26 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа ДДТ на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM. Подборка лучших песен разных десятилетий и золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим Робби Уильямса, Криса Дебурга, So Beautiful и La Isla Bonita от Мадонны.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 2512 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: уже.
1: Робби Уильямс, золотая коллекция радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. Среди них баллада «Дуэта не пара, милая». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через пару минут мы послушаем музыку, понятную без слов, на радио Мегаполис.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
2: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мир».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Дмитрий Медведев призвал признать, что премьер Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией. Об этом зампред Совета Безопасности заявил, отвечая на вопрос агентства РИА. Ранее Медведев раскритиковал курс армянских властей на сближение с Евросоюзом, заявив, что Ереван пытается одновременно сохранить преимущество участия в Евразийском экономическом союзе и развивать отношения с ЕС. На минувшей неделе стало известно, что Россия временно ограничила ввоз из Армении цветов, продукции нескольких коньячных заводов, а также минеральной воды. Ремонт трамвайных путей продолжится в Самаре в 2027 году. Конкретные участки пока неизвестны. В планах властей увеличить нормативную среднюю скорость трамваев до 30 км в час. Сейчас на проблемных участках трамваи едут со скоростью всего 5-7 км в час. В этом году ремонтируются пути на Новосадовой улице, работы идут с опережением графика, завершить их планируют до 1 сентября. Последняя неделя мая в Самарской области начинается с жары. Сегодня до плюс 28 градусов, местами возможны грозы и усиление ветра. Завтра до плюс 27, не исключается град и порывистый ветер. А вот со среды похолодает до плюс 15-20 днем. Ночная температура понизится до плюс 6 градусов, прогнозируются дожди. Ранее синоптики обещали, что в последнюю неделю мая температурный фон будет ниже нормы. Вода в Волге у берегов Самары и Тольятти прогрелась до плюс 15. Горожане уже загорают на пляжах, но власти призывают не купаться до официального старта сезона. Это может быть опасно, потому что вода пока слишком холодная. Кроме того, сохраняющийся высокий уровень воды в Волге не позволяет завершить очистку берега и установить пляжное оборудование. В Самаре на площади Революции появилась первая парковка с разметкой для электросамокатов, сообщает «Волганьюз». Напомню, в начале мая департамент транспорта подготовил проект постановления, в соответствии с которым в Самаре планируют упорядочить передвижение на электросамокатах. Поводом стало беспорядочное и повсеместное размещение этого транспорта. В подготовке будущих педагогов необходим отдельный блок работы с родителями. Об этом заявила в интервью РБК президент Российской академии образования Ольга Васильева. Она отметила, что в последнее время учителя часто сталкиваются с вмешательством родителей в свои рабочие процессы. Васильева добавила, что главное в образовании – это неоспоримый авторитет учителя. Глава Российской академии образования также считает, что нужно усилить методическую программу будущих педагогов. Учитель должен быть хорошим предметником и знать о достижениях науки за последние 30 лет, уверена она. Также педагог должен обладать знаниями психологии и физиологии детей. Доллар на сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 26 мая во вторник в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами гроза и град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Плюс 16-18 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. Во вторник, 26 мая, будет облачно, дождь, местами гроза и град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18. Завтра днем в Самаре плюс 20-22 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
3: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей.
3: Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 26 мая, в Самаре будет облачно, ожидается дождь, местами гроза и град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Металлург».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.
5: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем...

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 26 мая во вторник в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами гроза и град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Плюс 16-18 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 28.
1: Реклама.
2: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Неважно, когда вы включаете радио.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
3: «Иван-царевич и серый волк» снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. Во вторник, 26 мая, будет облачно, дождь, местами гроза и град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18. Завтра днем в Самаре плюс 20-22 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там и вновь тогда.

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
3: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 26 мая, в Самаре будет облачно, ожидается дождь, местами гроза и град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации экскурсий для школьников. Метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Да, с Риком Мор. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: голос окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Радио Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас +28 градусов. Во вторник, 26 мая, будет облачно, дождь, местами гроза и град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью +16-18. Завтра днем в Самаре +20-22 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,399% до 22,123%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт, 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 26 мая во вторник в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами гроза и град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Плюс 16-18 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 28.
1: Реклама.
2: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапорт».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
6: Дяди, тети, очень важно

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. Во вторник, 26 мая, будет облачно, дождь, местами гроза и град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18. Завтра днем в Самаре плюс 20-22 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Во вторник, 26 мая, в Самаре будет облачно, ожидается дождь, местами гроза и град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис». В любое время, в любом месте золотые

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Я в глазах твоих видел снег в океане, я

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя.

0: появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производятся в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане – не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. Во вторник, 26 мая, будет облачно, дождь, местами гроза и град. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18. Завтра днем в Самаре плюс 20-22 градуса.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дяди и тети, очень важно!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
1: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 26 мая, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами гроза, возможен град, ветер юго-западный, при грозе с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
1: Реклама. -20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
4: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у «Космопорта-2» ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рубли. Универсальная лицензия Банка России на 2012 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте naf.dom.rf.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
5: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
6: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. Ноль плюс.
7: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
8: Ну, рассказывай, где и как.
7: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
8: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
9: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
10: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Мега».

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 26 мая, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами гроза, возможен град, ветер юго-западный с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: его с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 26 мая, в Самаре ожидает солнечная погода, дождь, местами гроза, возможен град, ветер юго-западный с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой – 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
1: Радио Мегаполис.
3: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать начатое. Вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 26 мая, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами гроза, возможен град, ветер юго-западный с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно. Пиши в госокно. Езжай в госокно. Хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Венам, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать, значит, вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
0: Добрый вечер, Самара.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.